0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, кукла жива.